0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанский фильм вошел в программу 28-го Шанхайского кинофестиваля. «Казах-инклюзив-театр» представил новую постановку. Созданные нейросетями фильмы покажут в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Фильм «No Good Inside» истории режиссера Алиби Мукушева вошел в программу 28-го Шанхайского международного кинофестиваля, передает агентство «Казинформ». Мировая премьера картины состоится 16 июня в Шанхае, где фильм представит Казахстан на одном из крупнейших международных киносмотров Азии. Автором сценария и режиссером выступил преподаватель Казахского национального университета искусств имени Куляш Байситовой Алиби Мукушев. Над фильмом также работали около 70 студентов вуза. Кинокартина посвящена теме взаимоотношений отцов и детей. Через историю сына и отца автор исследует влияние семейных связей, памяти и пережитых событий на жизнь человека. Картина затрагивает вопросы одиночества, утраты, чувства вины и ответственности, а также предлагает зрителю размышления о последствиях принятых решений и поиске внутреннего примирение. Отметим, Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года и является первым международным кинофестивалем Китая, аккредитированным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров в категории А. В Астане состоялась премьера спектакля «Сени Кюмас». Новую лирическую комедию представил Казахский инклюзивный театр. Это уже вторая постановка молодого творческого коллектива, передает 24KZ. В легкой и ироничной форме зрителям рассказывают о тонкостях семейной жизни. В центре сюжета супруги Тлек и Жейде, чьи чувства проходят испытания повседневными заботами, накопившимися обидами и недосказанностью. Шаг за шагом привычные бытовые мелочи превращаются в серьезные разногласия. Однако за комедийными ситуациями скрывается глубокий разговор о доверии, умении слышать друг друга и не терять близость даже в самые непростые моменты. Автор пьесы – президент Ассоциации театров Кыргызстана Жаныш Кулманбетов, режиссер-постановщик Бахтияр Турсун. Более 300 заявок из 50 стран поступило на фестиваль фильмов, созданных нейросетями. Он пройдет осенью в Астане и объединит креаторов, IT-специалистов, представителей киноиндустрии, передает 24KZ. Большой интерес к событию проявляют авторы цифрового контента из России, США, Южной Кореи и Китая. Прием заявок продлится до 15 августа. По словам организаторов, Казахстан постепенно превращается в одну из площадок для развития этого движения, а AI-кино становится новым мировым направлением в креативной индустрии. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Мандолина. Музыкальный инструмент из семьи струнных щипковых. Прародителем мандолины считают итальянскую сопрановую лютню конца 17-го, начала 18 веков. А образцом для современного варианта стал инструмент 19 века, который, кстати говоря, изготавливали только в Неаполе. Первое упоминание современной версии мандолины с остальными струнами, так называемой генуэзской мандолины, связано с итальянскими музыкантами, разъезжавшими с концертами по всей Европе и обучавшими всех желающих, конечно, кто мог заплатить, игре на музыкальных инструментах. Самый известный из них – неаполитанец Гервазио Веначчиа. На основе дневников музыканта семьи Веначчиа некоторые историки утверждают, что современную мандолину изобрели именно в Неаполе представители этой самой семьи. Самая же ранняя из известных мандолин была сделана в 1744 году. Она хранится в Королевской консерватории Брюсселя. Самая распространенная модель мандолины, называемая неаполитанской, имеет медалевидную форму с выгнутым словно шар корпусом. Гриф из лиственницы максимально близко подогнан к струнам. Струны, как правило, из латуни, кроме самых низких. Подставка под струны на верхней крышке из прочной древесины или слоновой кости. Для игры на мандолине чаще используется плектр, то есть костяная, пластмассовая или металлическая пластинка, гусиное перо или кольцо с когтем, надеваемое на палец. Конечно, сначала мандолина, как и многие другие инструменты, предназначалась для исполнения народной музыки. И, кстати, была очень популярна среди самых разных социальных слоев. Одним из первых в профессиональной музыке мандолину использовал Вольфганг Амадей Моцарт в серенаде из второго действия своей оперы «Дон Жуан». А вообще мандолина – это и сольный, и аккомпанирующий, и ансамблевый инструмент. Существуют целые оркестры мандолин разных размеров. Иногда в их состав входят и гитары. Такие оркестры называют неаполитанскими. Новый виток популярности мандолина пережила в 20 веке. Ее стали активно использовать в самых разных музыкальных жанрах – блюграссе, джазе, кельтской музыке и других.

0: Это была «Мандолина» в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фильм «Хайтадан» признан лучшим фильмом Центральной Азии на Бишкекском кинофестивале. Работы 200 креаторов Акмолинской области представили в Астане. Выставка «Сакен Сейфуллин. Судьба и наследие» проходит в Талдыкургане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Бишкеке прошел 4-й Бишкекский международный кинофестиваль, объединивший режиссеров, актеров и продюсеров из разных стран, передает Казинформ. В рамках фестиваля состоялся центральноазиатский конкурс, в котором были представлены фильмы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. По итогам конкурса казахстанская картина «Кайтадан» завоевала гран-при в номинации «Лучший фильм». Напомним, ранее фильм выиграл Step Awards, главную награду в сфере креативных индустрий Казахстана в категории «Кинематограф». Проект стал победителем питчинга в 2023 году и был реализован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В Астане стартовала ярмарка Акмолинской области на территории хаба «Креатив Аймак», реализуемого Фондом развития креативных индустрий, передает Казинформ. Проект «Креатив Аймах» направлен на продвижение региональных представителей креативных индустрий. На несколько дней площадка фонда превращается в резиденцию определенного региона, где мастера, дизайнеры, художники и предприниматели могут представить свои работы широкой аудитории. Как рассказал управляющий директор по развитию талантов и проектов фонда Алмаз Саганула, проект позволит показать творческий потенциал регионов. Сегодня представляет свои проекты Акмолинская область. Это не просто показ или ярмарка. Это больше концепция Pop-up Store. Помимо знакомства с креативными продуктами каждого региона, здесь есть возможность их приобрести, отметил он. Выставка «Сакен Сейфуллин. Судьба и наследие» проходит в Талдыкургане. Экспозицию, размещенную в стенах историко-краеведческого музея имени Таншпаева, собрали из более чем 100 уникальных экспонатов из фондов музея Сакена Сейфуллина в Астане. Концепция выставки отражает вехи жизни и деятельности выдающегося сына казахского народа. Она разделена на несколько тематических блоков. В первом представлены материалы о семье, родных местах, получении образования и начале пути Сейфуллина-просветителя. Второй блок посвящен культовым произведениям Сакена Сейфуллина, ставшим классикой казахской литературы. Особое место отведено его публицистике. Также представлены документы о последних годах жизни Сейфуллина, его переписка. Особый акцент сделан на вкладе Сейфуллина в развитие национального образования, а также на его борьбе за укрепление статуса казахского языка в советский период. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».